Не зайдет гималы на болото, ночкой темной не воротитесь, оттуда попадете с грешной лапы, не хотите, дед гималы на болото, ночкой темной не воротитесь, оттуда попадете.